кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря? Сколько ходит на свободе зверья? Но сам-то ты по правде, как

мне. Может быть, кто усомнился в законе, воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде. Им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон. Все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы, так ждет год от года. Но кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней. Как бесноватый все бился о камни. Он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа. И свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму. Ему точно воли век не видать, коли душу не захочет спасать. Карцеры все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький урок. Ну а потом за тюремный порог так же и мир сей во злобе лежащий. Как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить,

иную свободу обрящут внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха те, кто попал уже к демонам в лапы. Станет тюрьма переломным этапом, рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши, растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи.

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое,

Радуйтесь, праведня, Господи, правым подобает похвала. Исповедайтесь, Господи, в гуслях, во псалтире десятиструнним пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господней исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст Его вся сила их. Собирая, яко мех, воды морские, полагая в сокровищах бездны. Да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенне. Яко той речей быша, той повелей создашася. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышления сердца Его в род и род. Блажен язык, ему же есть Господь Бог Его, люди я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, види вся сыны человеческие, от готового жилища своего презре на вся живущая на земле. Создавы наедине сердца их, разумевая и на вся дела их. Не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его. Избавите от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть. Яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя святое Его уповаху. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищего звай, Господь, услыша и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа всей святи Его, яко несть лишение боящимся Его. Богатый обнищавший взалкаша, взыскающий же Господа, не лишаться всякого блага. Приведите чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, и дни видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои ежене глаголоти льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящие зла, и ежепотребите от земли память их. Возваша праведней, Господь, услыша их, и от всей скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат силу.

Веками, суди, Господи, обидящий имя, побори борющий имя, прими оружие и щит и восстань в помощь мою, и суни меч и заключи супротив гонящих мя, рцы души моей, спасение Твое есть аз, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая, да будут яко прах пред лицем ветра и ангел Господень, оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень, погоняя их. Яко туни с крышами пагубу сети свои я, в суе поносиша души моей. Да придет ему сеть юже невесть, и лови твою же скры да обымет и в сеть да впадет в ню. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нища из руки крепляших его, и нища и убога от расхищающих его. Восставши на мя свидетели неправедные, я же не видях, вопрошах у мя. Воздаша ми лукавая, возблагая и бесчадие души моей. Аз же нигда не стужах у мя, облачахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моей возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, тако угождах, яко плача и сетуя, тако смирякся, и на мя возвеселившися и собравшися на мя раны и не познах, разделившися и не умилившися, искусиша мя, подражниша мя подражнением, поскрежеташа на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, отлев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются о мне враждующими неправедно, ненавидящие мя туни и помязающие очима, яко мне уба мирное глаголаху и на гнев лести во мышляху. Расшириши на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши. Видел иси, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, и вонми суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою. Суди ими, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студы срам велеречущий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды мои я. И да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешать и в себе, не из страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидите. Глаголы уст Его беззаконие и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем, представ всякому пути не благу, а в злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много. Человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, сынови же человечести, в крови крылу Твоею надейтесь им. Упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоей напоиши я. Яко у Тебе источник живота во свете Твоим узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не приедет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет меня. Там у подошва все делающие беззаконие, и зреновенье бывшее, и не возмогут стати.

Равнующим ниже завиде творящим беззаконие, за ней, яко трава скоро иссут, и яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве я. Насладися Господеве, и даст ти прошение сердца твоего. Открый-ка Господу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудни. Повинися Господеве, и умоли Его, не ревнуй спеющему в пути своем человеку, творящему законопреступление. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавного ти. За не лукавнующие потребятся, а терпящие же Господа ти наследят землю. Еще малый не будет грешника, и взыщеши место Его, и не обрящеши. Кротцы же наследят землю, и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного, и поскрежещет над зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приидет день Его. Меч извлекоша грешницы, и напрягоша лук свой, не зложите у Бога и нища, заклати правое сердце. Меч их да внидет сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь. Весть Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютой, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господне купно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие Его наследят землю, клянущие же Его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхочет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку Его. Юнейший бых, ибо состарекся, и не видях праведника оставлено, ниже семени Его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя Его во благословении будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся премудрости, и язык Его возлаголит суд. Закон Бога Его в сердце Его, и не запнутся стопы Его. Смотряет грешный праведного и ищет еже умертвите Его. Господь же не оставит Его в руку Его, ниже осудит Его, егда осудит Ему. Потерпи Господа и сохрани путь Его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Негда потрепляйтеся грешникам, узриши, видях нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо и дох, и сей небе, и взысках Его, и не обретеся места Его. Храни не злобе и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши меня, обещав и услышать его истине тебя призывающих, и не омерзи меня чистое уст неимущая и во грехах содержима. Упование всех концей земли и странствующих далече. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Излей меч и заключи сопротив гонящих меня. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я, от дьявольского действия составляемое. И да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания. Да множеством щедрот Твои достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

добродетельное житие ваше зрящее, еже провождасти в чтении писаний божественных, в трудех, посте, молитве и милостыни, матерью вашею непрестанно суща поучаеми, да явитеся образе живи триех богословских добродетелей, их же именами наречены бысте. Мы же таковей мудрости матери вашей и совершенному благоразумию вашему дивящейся,

И познавши вину призвания своего, Стас очады своими на молитву, помощи Бога просящий, по молитве же евшися за руце, якоже венец уплетенный, и дяху в купе поющих Христу Богу,

себе, святые мученицы, столб веры, крыле надежды и огнь любви, в сладость послушающие от словес матери своей, едино другую долготерпение утверждаху и радостно идяху, желающий честного мученичества, еже за Христа, тому поклоняющийся, яко Богу нашему, сецевыми вас воззваньми,

Буря ярости, мучители, вы нападе на тя святая веру, но не поколебатя. Кто бы возможет веру неодолимую подвигнути, адаманта крепчайшую, я же верных научила есть петь и с тобою Богу.

сестры и святую веру, радостно за Христа пострадавшу, и сами хотяху души своя за Него положите, Царь же надежду святую начат испытывати, и, видев ю с сестрою единомысленную сущу, на муки вдадею, обаче ничтоже успе, мы же надежду святую осицевом ея мудрованию ублажающе, Господь.

проповедником и апостолом богоносным подобны бысте богомудрые сестры, добродетельми, бо вашими проповедости всем верным веру.

егда помощь свою посла страдавшим за исповедание имени Его, только юным девам, верою Бо, надеждою и любовью укрепляеми и возносими бывше, доблественне подвиги своя скончаша. Мы же в единомысли и единодуши до конца живота пребывших молим вас, да и

понятное нам немощным, в мирских сластях погрязнувшим зрим тело, яко София святая возлюбленных чад своих видящих, лютые и горькие муки и смерти, немало не поскорбе, но возрадовался зело духом.

вся страдания ваша за Христа не возмогут изрещи, дивящийся же толиким подвигом во младых летях подъятым не мотствуют. Мы же о честней кончине вашей Бога прославляюще, величайте.

Спасти хотяще души своя, святые мученицы, любви ради Христовы, ласкание царева и богатство мира сего тленного презреша, и радостно кончину мученическую за Христа.

надежда и любви, купно с матерью их Софиею. К ним же припадаем, моляще, да просветят мы, обраченные печальни из глубины

святые мученицы пречистого Владыку Христа, да милостив будет к нам грешным с верою, надеждою и любовью Ему единому, Господу и Спасу нашему, смиренно поющим.

веру, надежду и любви, и мудрая мать София, ныне приемше малое сие моление наше, от всяких бед, болезней и скорбей, молитвами вашими избавите, да сподобившеся во Царстве Небеснем, зрете бессмертного Господа Иисуса, с вами вкупе воспоем Ему.

добродетельное житие ваше зрящее, еже провождасти в чтении писаний божественных, в трудех, посте, молитве и милостыни, матерью вашею непрестанно суща поучаеми, да явитеся образе живи и триех богословских добродетелей, их же именами наречены бысте. Мы же таковей мудрости матери вашей и совершенному благоразумию вашему удивящейся,

доблестных черей, мудрая мать София, к вам ныне притецем со усердною молитвою, чтобы паче возможет предстательствовать и заны пред Господем, аще не вера, надежда и любы, три сия краеугольные добродетели, в них же образ нареченные само.

спасет и сохранит, яко благ есть и человеколюбец, того славу, яко солнце незаходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте нам во смиренных молениях наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наша, и да помилует нас грешных и недостойных щедрот Его. Молите убо нас, святые мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Ему же славу воссылаем, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворным.

Мне этот храм не забыть никогда до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце всходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я.

Теперь навсегда сердцу милый этот стоящий среди мира святой уголок. Я от лозы его маленький, слабый,

больше убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

Мне этот храм не забыть никогда, до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце всходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой Буратино.

университеты. Сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я.

теперь навсегда сердцу милый. Этот стоящий среди мира святой уголок, я от лозы его маленький, слабый,

впрочем, есть и слезы, но иной лишь пробы. Это разновидность крокодильих слез. Слезы от обиды и бессильной злобы, и от внутрь принятия.

и оглохло сердце, не услышит крика, как кричат от боли ближние сердца, как зовет на помощь.

понесло. В сердце корень веры прорастал веками, оживляя в людях сон.

океане. Ведь свобода воли — основной вопрос. Но в свободном сердце, как в помойной яме, и в сердца такие не войдет.

назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души. И сложив

Как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души.

И храм разоряется, и отсчет начинается. Бед с гору тучу принесло, ветер бесится, но не грянет гром никто.

алтаря. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом, если Бог из сердец изгоняется.

Олень, где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены. Отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь, земной?

жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть, чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит душу.

назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души, и сложив

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души.

тучу принесло. Ветер бесится, но не грянет гром, никто не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом. Если Бог из сердец изгоняется,

все замки рассекречены. Отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь земной?

жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть, чем из лужи пить и листочной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит души

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги нам.

Радуйтесь, праведные, Господи, правым подобает похвала. Исповедайтесь, Господи, ве в гуслях, во псалтире десятиструннем пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господне исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст Его вся сила их. Собирая, яко мех, воды морские, полагая в сокровищах бездны, да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенни. Яко той речей быша, той повелей создашася. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в род и род. Блажен язык, ему же есть Господь Бог Его, люди я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, видя вся сыны человеческие, от готового жилища своего презре на вся живущая на земле, создавая наедине сердца их, разумевая и на вся дела их. Не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей я не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя святое Его уповаху. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесим имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищего звай, Господь, услыша и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа всей святей Его, яко несть лишения боящимся Его. Богатый обнищавший взалкаша, взыскающий же Господа, не лишатся всякого блага. Приведите чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, дни видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои ежене глаголоти льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящие зла, и ежепотребите от земли памяти их. Возваша праведней, Господь, услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат всю.

веками. Суди, Господи, обидящий мя, побори борющий мя. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Иссуни меч и заключи сопротив гонящих мя. Рцы души моей, спасение Твое есть аз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая. Да будут яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их. Да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их. Яко туни с крышами пагубу сети свои я, в суе поносиша души моей. Да придет ему сеть юже невесть, и лови твою же скры, да обымет и в сеть да впадет в нем. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нища из руки крепляших Его, и нища и убога от расхищающих Его. Восставши на мя свидетели неправедни, я же не видях вопрошах умя. Воздаша ми, лукавая, возблагая и бесчадие души моей. Аз же нигда не стужах уми, облачахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моей возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, так угождах, яко плача и сетуя, так усмирякся. И на мя возвеселившися и собравшися, собравшися на мя раны и не познах, разделившися и не умилившися, искусиша мя подражнишами подражнением, поскрежеташи на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, от лев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются мне враждующими неправедно, ненавидящие мя туни и помязающие очима, яко мне уба мирное глаголаху и на гнев лести вымышляху. Расшириши на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши. Виделыси, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, во мне суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою. Суди ими, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студы срам велеречущий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды мои я, и да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешать и в себе, не из страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидеть им. Глаголы уст его беззаконие и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем, представ всякому пути не благу, а в злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак. Правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много. Человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, сына вижу человечести, и в крови крылу Твоею надейтеся им. Упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоей я напоиши я. Яко у Тебе источник живота во свете Твоим узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не придет мне нога гордыни, и рука грешнича, да не подвижет меня. Там у подошва все делающие беззаконие, и зреновенье бывшее, и не возмогут стати.

Гавнующим ниже завиди творящим беззаконие, за ней, яко трава скоро иссут, и яко зелья злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве я. Насладися Господеве, и даст ти прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудни. Повинися Господеве, и умоли Его, не ревнуй спеющему в пути своем человеку, творящему законопреступление. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавного ти. За не лукавнующие потребятся, а терпящие же Господа ти наследят землю. Еще малый не будет грешника, и взыщеши место Его, и не обрящеши. Кротцы же наследят землю и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного и поскрежещет над зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приидет день Его. Меч извлекоша грешницы и напрягоша лук свой, не зложите у Бога и нища, заклати правое сердце. Меч их да внидет сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь. Весть Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютой, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господне купно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие Его наследят землю, клянущие же Его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхочет зело. Егда падет не разбиется, яко Господь подкрепляет руку Его. Юнейший бых, ибо состарекся, и не видях праведника оставлено, ниже семени Его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя Его во благословении будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся премудрости, и язык Его возлаголит суд. Закон Бога Его в сердце Его, и не запнутся стопы Его. Смотряет грешный праведного и ищет еже умертвите Его. Господь же не оставит Его в руку Его, ниже осудит Его, егда осудит Ему. Потерпи Господа и сохрани путь Его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Негда потрепляйтеся грешникам узреши, видях нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо и дух, и сей небе, и взысках Его, и не обретеся места Его. Храни не злобе и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мя обещав и услышать его истине тебя призывающих, и не омерзи меня нечистое уст неимущая и во грехах содержима. Упование всех концев земли и странствующих далече. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Излей меч и заключи сопротив гонящих меня. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я, от дьявольского действия составляемое. И да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания. Да множеством щедрот Твои достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

добродетельное житие ваше зрящее, еже провождасти в чтении писаний божественных, в трудех, посте, молитве и милостыни, Матерью вашею непрестанно суща поучаеми, да явитеся образе живи и триех богословских добродетелей, их же именами наречены бысте. Мы же таковей мудрости матери вашей и совершенному благоразумию вашему девящейся,

черни ко царю Адриану, и, познавши вину призвание своего, стасо чады своими на молитву, помощи Бога просящий, по молитве же епшися за руце, якоже венец уплетенный, и дяху в купе поющих Христу Богу,

себе, святые мученицы, столб веры, крыле надежды и огнь любви, в сладость послушающие от словес матери своя, едино другую в долготерпении утверждаху и радостной дяху, желающий честного мученичества, еже за Христа, тому поклоняющийся, яко Богу нашему, сецевыми вас воззваньми,

«Почите ли вы нападе на тя святая веру, но не поколебатя? Кто бы возможет веру неодолимую подвигнути, адаманта крепчайшую? Я же верных научила есть петь и с тобою Богу».

проповедные сестры и святую веру, радостно за Христа пострадавшую, и сами хотяху души своя за Него положите, Царь же надежду святую начат испытывати, и, видев ю с сестрою единомысленную сущу, на муки вдадею, обаче ничтоже успе, мы же надежду святую осицевом ея мудрованию ублажающее,

проповедником и апостолом богоносным подобны бысте богомудрые сестры, добродетельми, бо вашими проповедости всем верным веру, надежду и любовь.

да показа Господь, егда помощь свою посла страдавшим за исповедание имени Его, только юным девам, верою Бо, надеждою и любовью укрепляеми и возносими бывшее, доблественне подвиги своя скончаша. Мы же в единомыслии и единодушии до конца живота пребыли.

непонятное нам немощным, в мирских сластях погрязнувшим зрим тело, яко София святая возлюбленных чад своих видящих, лютые и горькие муки и смерти, немало не поскорбе, но возрадовался зело духом.

И вся страдания ваша за Христа не возмогут изрещи, дивящийся же толиким подвигом во младых летях подъятым немоцтвуют. Мы же о честней кончине вашей Бога прославляющие,

прости, хотяще души своя святые мученицы, любви ради Христовы ласкание царева и богатство мира сего тленного презреша, и радостно кончину мученическую за Христа.

святым, пред Господем горящим свящам подобны вера, надежда и любы, купно с матерью их Софиею. К ним же припадаем, моляще, да просветятны, обраченные печальни из глубины сердца.

яти сподобившися, моліть о нас, святые мученицы пречистого Владыку Христа, да милостив будет к нам грешным, с верою, надеждою и любовью, Ему единому, Господу и Спасу нашему, смиренному.

Дальние мученицы, веру, надежду и любви, и мудрая мать София, ныне приемше малое сие моление наше, от всяких небед, болезней и скорбей, молитвами вашими избавите, да сподобившеся во Царстве Небеснем, зрете бессмертного Господа.

добродетельное житие ваше зрящее, еже провождасти в чтении писаний божественных, в трудех, посте, молитве и милостыни, матерью вашею непрестанно суща поучаеми, да явитеся образе живи триех богословских добродетелей, их же именами наречены бысте, мы же таковей мудрости матери вашей и совершенному благоразумию вашему дивящейся.

премудрая мати София, к вам ныне притецем со усердною молитвою, чтобы паче возможен предстательствовать и заны пред Господем, аще не вера, надежда и любы, три сия краеугольные добродетели, в них же образ нареченные, самою вещью ты явисте, умолите Господа да в скорбех и напастях и неизреченную благодатью Своею покрыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть и человеколюбец, того славу, яко солнце незаходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте нам во смиренных молениях наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наша, и да помилует нас грешных и недостойных щедрот Его. Молите убо нас, святые мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Ему же славу воссылаем, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим.